ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔꯅ 9863102016 ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯒꯦ 9863102016 ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯉꯥꯏꯖꯔꯤ

ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄꯟꯊꯨꯡ ꯌꯧꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯈꯣꯡꯂꯣꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ, ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯂꯦ ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ꯫